0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Переговоры состоялись вечером 8 сентября, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Главы России и США обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. По словам Юрия Ушакова, итоги пребывания американских представителей были оценены со знаком «плюс». Работа будет продолжена. Напомню, также днем во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что до конца дня у Владимира Путина состоится международный разговор. Режим беспилотной опасности действует в Волгоградской области. Предупреждение было объявлено сразу после полуночи. По данным интернет-радаров, опасность атаки беспилотников этим утром также объявлена и в соседних регионах Калмыкии, Саратовской и Ростовской областях. Ограничения распространяются также на Оренбург и Башкирию. Несмотря на объявленную беспилотную опасность, аэропорт Волгограда продолжает работу без ограничений со стороны Росавиации. В сквере имени Симбирцева в Волгограде появится фонтан «Основание Царицына». Сооружение построят у входа со стороны проспекта имени Ленина перед памятником Григорию Засекину. Диаметр чаши фонтана составит 9 метров. Центральную фигуру украсят барельефы, на которых изображена жизнь раннего Царицына. Фонтан будет оборудован подсветкой. Стоимость проекта составила более 31 миллиона, пишет «Высота 102». Россиян предупредили о новом способе мошенничества. Аферисты начали представляться бухгалтерами и отправлять сообщения о необходимости заполнить якобы бланк индексации зарплаты из-за повышения минимального размера оплаты труда, рассказали агентству ТАСС в Совете Федерации. К письму при этом прикрепляют вредоносный файл либо фишинговую ссылку с инициалами сотрудника. Самый длинный кругосветный круиз в мире стартовал из Рима. Путешествие продлится 371 день. За это время круизный лайнер и его пассажиры посетят 220 портов и 62 страны на 6 континентах. В маршруте Санторини, Неаполь, Копенгаген и Хельсинки, а затем Африка, Азия, Австралия, Аляска, после чего Карибы и Южная Америка. Стоимость полного путешествия начинается от 100 тысяч долларов с человека. При этом можно купить отдельные сегменты круиза. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня среда, 9 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 день. 0+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник». 105.1 FM.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль. Возможны ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы. Возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки. Возможны недоразумения при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы. Тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева. День прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей. Она окажется слишком обременительной. Весы. Хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы. Отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет неожиданно или в неформальной обстановке. Стрельцы, будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги, не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи, день активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новейший китайский телескоп впервые запечатлел более миллиона звезд одновременно. Первый снимок ознаменовал завершение строительства обсерватории в провинции Цинхай на северо-западе страны и переход телескопа к этапу научных наблюдений. На снимке видны туманность Северной Америки, туманность Пеликана и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию и наглядно продемонстрировало возможности телескопа по наблюдению больших участков неба. Телескоп за раз способен охватить участок неба площадью почти 9 квадратных градусов. Это соответствует площади более 40 полных лун. Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждая из которых снималась с выдержкой 0,3 секунды. Полученная картинка позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядках получения администрации народной ярмарки.
8: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами: колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
9: Телефон рекламной службы 52 62.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия ответит на решение властей Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов, заявили в МИД России во вторник. Ранее в Министерстве иностранных дел Венгрии сообщали, что российские дипломаты объявлены персонами нон-грата из-за деятельности, которая неприемлема с точки зрения Венской конвенции. Беспилотная опасность снята в Волгоградской области. Предупреждение действовало с полуночи до половины седьмого утра. Актуальную сводку по атакованным ночью регионам и сбитым беспилотникам в Минобороны России пока не озвучили. Добавлю также, на время действия беспилотной опасности Росавиация не закрывала аэропорт Волгограда. Правила внесения наличных в банкомат изменятся с 1 октября. Как пишет газета «Ру», россияне смогут использовать систему быстрых платежей. Это позволит вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять на свой счет в другом. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный момент, чтобы сделать ремонт, время настало. Такой щедрой акции мы не делали никогда. А по кодовому слову «сентябрь» вы получите лучшее предложение. Магазин «Обойная сила». Университетский 91А, Ижтименко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Власти Волгограда опубликовали подробную программу предстоящего Дня города. Основные праздничные мероприятия запланированы на период с 10 по 13 сентября в Центральном районе. Как напоминает портал V1, в дни проведения массовых мероприятий в городе будет действовать сухой закон. В общей сложности ко Дню города в Волгограде приурочено около 70 мероприятий, отменив при этом концерты звезд эстрады и фейерверк. Учитывая обеспечение безопасности горожан, торжества будут заканчиваться уже к 8 вечера. Служба спасения в Волгоградской области подвела итоги купального сезона. Водолазам 18 раз пришлось доставать из воды погибших. 30 человек были спасены, пишет «Высота 102». Также летом специалисты службы спасения обследовали и убрали опасные предметы на 7 пляжах. Общую статистику за летний период в спасательном ведомстве пока не опубликовали. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30-90-98-90-30.
6: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи нашли окаменелости гигантского скорпиона, бродившего по Древней Британии за миллионы лет до появления лесов. Находка может изменить представление о том, как и когда членистоногие впервые достигли гигантских масштабов. Древние окаменелости хранились в коллекции Музея естественной истории более 150 лет, пока на них не обратили внимание ученые из Манчестерского университета Великобритании и Музея естественной истории. Они пришли к выводу, что, вероятно, обнаружили следы крупнейшего скорпиона, когда-либо встречавшегося исследователям. Огромная членистоногая достигала примерно 1 метра в длину, а его клешни – больше 16 сантиметров. Жил он около 415 миллионов лет назад, когда экосистемы на суше только развивались. Возможно, он частично обитал в воде, где жизнь к тому времени была уже достаточно разнообразной. На это указывают и окаменелости. На некоторых образцах сохранились скульптуры, напоминающие черты современных ракообразных. На суше уже появились небольшие растения и грибы, но лесов еще не было. Получается, скорпион жил еще до периода, когда уровень кислорода в атмосфере вырос благодаря распространению лесов. Тогда ученые предположили, что скорпион жил в эпоху, когда не было других крупных хищников, конкурирующих за ресурсы, и это позволило ему доминировать над окружающей средой. Но по мере развития экосистем сохранять такое положение становилось все труднее.
1: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
2: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
3: 0+.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0. Потолкуйте с нами.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио Спутник.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В Кабардино-Балкарии спустили в базовый лагерь Безенги тела альпинистов, погибших при сходе лавины. Трагедию в одноименном ущелье в МЧС республики назвали самой крупной за последние 25 лет. РИА Новости напоминает, что 6 человек спасены, 12 погибли, и поиски 5 спортсменов продолжаются. За пьяную езду во Фролово отца и сына оштрафовали и лишили прав. Как пишет блокнот «Волгоград», нарушителей задержали в конце июля после погони за «девяткой», водитель которой не остановился по требованию инспекторов ДПС. За рулем оказался нетрезвый сын владельца машины, а собственник автомобиля ехал на пассажирском сидении. Россиянам напомнили об очередной короткой рабочей неделе. Она наступит в начале ноября и связана с празднованием Дня народного единства. 4 ноября в этом году выпадает на среду. Вторник, 3 число, будет сокращенным рабочим днем. А после праздника до выходных россиянам предстоит отработать только четверг и пятницу. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
9: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж, 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карт им показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: возьми меня с собой.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 9 человек из 10 считают, что чувствовать себя полностью довольным жизнью можно только в том случае, если регулярно удается делать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль. Возможны ссоры по пустякам и существенные расхождения во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы, возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки, возможны недоразумения при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы, тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева, день прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей. Она окажется слишком обременительной. Весы, хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы, отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет в неожиданной или в неформальной обстановке. Стрельцы, будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги, не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи, день активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новейший китайский телескоп впервые запечатлел более миллиона звезд одновременно. Первый снимок ознаменовал завершение строительства обсерватории в провинции Цинхай на северо-западе страны и переход телескопа к этапу научных наблюдений. На снимке видны туманность Северная Америка, туманность Пеликана и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию и наглядно продемонстрировало возможности телескопа по наблюдению больших участков неба. Телескоп за раз способен охватить участок неба площадью почти 9 квадратных градусов. Это соответствует площади более 40 полных лун. Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждое из которых снималось с выдержкой 0,3 секунды. Полученная картинка позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.
4: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741. 16+.
7: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
11: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 9 человек из 10 считают, что чувствовать себя полностью довольным жизнью можно только в том случае, если регулярно удается делать это. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
1: А может быть, это выспаться, рано лечь?
0: Ага, рано лечь спать. Ну, то есть вообще высыпаться, да, хорошо спать. Вот такая вот у вас версия. А вам удается это часто или не всегда?
1: Не всегда.
0: Да, а что отвлекает? Слишком рано встаете? Что еще раз?
1: Ну, дела.
0: А, какие-то дела, да, за счет, да, которых не удается вовремя лечь спать. А как зовут вас?
1: Людмила.
0: Людмила, очень приятно. Людмила, ну, самое главное, вы знаете, вот сегодня вы выспались, я чувствую, потому что не пропустили нашу игру «Невероятный вопрос» и дозвонились первой и правильно абсолютно на него ответили. Действительно, если хорошо спишь и высыпаешься, вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Людмила, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на аттракцион «Пиратский корабль» в ЦПКИО, так что сможете тоже, я думаю, в ближайшие дни хорошо выспаться и обязательно ЦПКИО посетить. Мои поздравления.
1: Спасибо большое. А я, Людмила, тракторозаводского района, тут гадала невероятный вопрос.
0: Звоните обязательно, еще и хорошего дня вам и немного рекламной информации. ЦПКИО «Парк для детей и взрослых, семей с детьми и молодежи». В теплое время года доступно более 40 развлечений, а в этом году в парке появилось сразу 5 новых семейных аттракционов. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, как всегда, в 9 часов 10 минут. А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Госуслуги стали основным каналом записи детей в первый класс. С помощью портала в 2026 году подано 999 тысяч заявлений на зачисление в школу. Это 75% всех заявлений в регионах, где доступен такой сервис, сообщили «Коммерсанту» в Минцифры. В Красноармейском районе произошел пожар в жилом доме. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. Площадь возгорания на проспекте Канатчиков составила 55 квадратных метров. С огнем в квартире на четвертом этаже пожарные боролись 45 минут, пишет портал В1, публикуя кадры пожара. Создатели мультсериала «Южный парк» объявили о смене его названия спустя 29 лет. Новое название мультфильма звучит как «Южная Америка». Об этом сообщается на сайте сериала. Речь идет о переименованиях, осуществленных ранее после указов Дональда Трампа, пишет РБК. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
3: С 7 по 12 сентября. Покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
4: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что? В доме у вас обои, клея, инструмент, огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко 152, Канатчиков и Ухтомского 5.
6: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
7: 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. В Волгограде в воскресенье снова будут ходить бесплатные электрички для футбольных болельщиков. В день города на Волгоград-арене пройдет матч «Ротор-Енисей». Игра 13 сентября начнется в 17 часов. По окончании встречи болельщиков традиционно развезут по домам электрички до станции «Шпалопропитка» и «Волжский». С нижней платформы Мамаева-Кургана поезд отправится в 19:40, а электричка «Волжский» повезет болельщиков от Мамаева-Кургана в 19:56, пишет КП «Волгоград». Служба спасения в Волгоградской области подвела итоги купального сезона. Водолазам 18 раз пришлось доставать из воды погибших, и 30 человек были спасены, пишет «Высота 102». Также летом специалисты службы спасения обследовали и убирали опасные предметы на 7 пляжах. Кроме этого, было проведено несколько десятков профилактических рейдов. При этом общую статистику за летний период в спасательном ведомстве пока не опубликовали. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общении без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Обновленный УАЗ «Патриот» будет называться «Патриот X». Его серийное производство запустят в конце осени. На модель спустя 10 лет возвращается дизельный двигатель. Это двухлитровый мотор мощностью 136 лошадиных сил. Работать он будет с новой шестиступенчатой механикой. Прежний бензиновый двигатель тоже останется, и его также состыкуют с новой коробкой. А вот автоматическую трансмиссию обещают внедрить только к 2028 году. «Патриот X» получит новую светодиодную оптику, измененную переднюю панель и новый руль с магниевым каркасом. Управлять новой раздаточной коробкой будет шайба. Ее вращать гораздо удобнее, чем с усилием дергать рычаг. А еще должны вернуться фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. Цена «Патриота» сейчас начинается от 1 925 000 рублей. Вероятно, X-модификация станет дороже.
4: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар» с 9 по 13 сентября в Экспоцентре 0+.
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 день. 0+.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи нашли окаменелости гигантского скорпиона, бродившего по Древней Британии за миллионы лет до появления лесов. Находка может изменить представление о том, как и когда членистоногие впервые достигли гигантских масштабов. Древние окаменелости хранились в коллекции Музея естественной истории более 150 лет, пока на них не обратили внимание ученые из Манчестерского университета Великобритании и Музея естественной истории. Они пришли к выводу, что, вероятно, обнаружили следы крупнейшего скорпиона, когда-либо встречавшегося исследователям. Огромная членистоногая достигала примерно 1 метра в длину, а его клешни – больше 16 сантиметров. Жил он около 415 миллионов лет назад, когда экосистемы на суше только развивались. Возможно, он частично обитал в воде, где жизнь к тому времени была уже достаточно разнообразной. На это указывают и окаменелости. На некоторых образцах сохранились скульптуры, напоминающие черты современных ракообразных. На суше уже появились небольшие растения и грибы, но лесов еще не было. Получается, скорпион жил еще до периода, когда уровень кислорода в атмосфере вырос благодаря распространению лесов. Тогда ученые предположили, что скорпион жил в эпоху, когда не было других крупных хищников, конкурирующих за ресурсы, и это позволило ему доминировать над окружающей средой. Но по мере развития экосистем сохранять такое положение становилось все труднее.
4: Реклама. Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-79-244-7441, 16+.
4: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организации и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
8: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Банк России в эту пятницу снова вернется к вопросу о размере ключевой ставки. Заседание Совета директоров состоится 11 сентября. Большинство экспертов полагают, что регулятор сохранит показатель на уровне 14%. Ситуация на автозаправках Волгоградской области остается напряженной. Водители по-прежнему жалуются на нехватку популярных 92-го и 95-го бензинов. Также недовольство автомобилистов вызывает график работы заправок, которые сначала продают бензин обладателям топливных карт, и только потом идет реализация для остальных потребителей, пишет «Высота 102». Врачи рассказали, из чего состоит оптимальный завтрак школьника. Чтобы справиться с занятиями, ребенку необходимы белок, сложные углеводы, а также немного жиров и жидкость. Основными блюдами рекомендуют делать кашу и яйцо, омлет с хлебом или творог с фруктами. Одновременно диетологи не советуют начинать утро школьника с большого количества сладкого. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
2: 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября – Всероссийский день лука, одной из древнейших овощных культур. Древние египтяне верили, что кольца луковиц символизируют вечную жизнь и помещали в гробницы фараонов. В Древнем Риме луком кормили воинов для укрепления силы и боевого духа. В русский язык слово «лук» в значении растения пришло из германских языков, а «лук» в значении оружия от праславянского корня в значении «гибкий». Это слова-омонимы. Латинское название «алюм» дал репчатому луку шведский ученый Карл Линней. Оно связано с кельтским словом «аль», то есть «жгучий». Вкус лука зависит от региона выращивания. Чем севернее, тем он острее и злее. За короткое лето лук торопится созреть до холодов и накапливает больше эфирных масел, которые и придают жгучий вкус, резкий аромат и способность долго храниться. За долгое южное лето лук успевает накопить сахара, и он более сладкий и нежный. Лук – первый овощ в космосе. В 1971-м советские космонавты на станции «Салют-1» вырастили его и съели на обед. Нет, нет.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области 6,5 часов. Предупреждение экстренные службы разослали в среду сразу после полуночи. Отбой беспилотной опасности дали в 6 часов и 27 минут. Минобороны пока не озвучило свежую сводку об уничтожении дронов минувшей ночью. При этом, по данным агентства ТАСС, с начала суток беспилотную опасность объявляли не менее 18 регионов России. Наиболее интенсивными оказались атаки на Приволжский федеральный округ. Более 600 многоквартирных домов прошли капитальный ремонт с начала этого года. Волгоградская область вошла в топ-5 регионов России по объемам выполненных работ. В рамках программы капремонта подрядчики выполнили 750 видов работ, пишут новости Волгограда. Более чем в 1000 домов установлены новые приборы учета. До конца года капитальные ремонты завершатся еще на почти 800 объектов. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» накануне вернулись в Россию. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября заявили, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, которая связана с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее прибыли ученые, участники экспедиции русского географического общества и первой арктической биеннале. Вратарь сборной России клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в список номинантов премии имени Льва Яшина. Награда вручается лучшему вратарю года. В список номинантов Матвея Сафонова включило французское издание «Франс Футбол». Напомню, что в прошлом сезоне Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Россияне чаще всего берут отгул в пятницу перед уходом в отпуск. Данные исследования приводит газета.ру. По данным аналитиков, за 1 или 2 дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2,5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных, либо успеть подготовиться к поездке без спешки. На втором месте по популярности выходные после длинных праздников. Часто отгул сотрудники компании берут в первый рабочий день после 31 декабря. И на третьем месте осенние и весенние месяцы, когда сотрудники особенно остро чувствуют усталость от смены сезонов. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра, день урожая! Историческая 181D, 0+.
3: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Мэрайя Керри. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Кабардино-Балкарии спустили в базовый лагерь Безенги тела альпинистов, погибших при сходе лавины. РИА Новости напоминает, что под лавину на горе Мижерги попала группа альпинистов. 6 человек спасены, 12 погибли, и поиски 5 спортсменов продолжаются. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Волгоградской области на трассе Каспий. По предварительным данным, водитель МАНа не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Hyundai Creta. Женщина-водитель легковушки после ДТП госпитализирована. Обстоятельства аварии устанавливают в госавтоинспекции. Россиянам напомнили об очередной короткой рабочей неделе. Она наступит в начале ноября и связана с празднованием Дня народного единства. 4 ноября в этом году выпадает на среду. Вторник, 3 число, будет сокращенным рабочим днем. А после праздника до выходных россиянам предстоит отработать только четверг и пятницу. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Леди Гага, «Папарацци», еще «Дайдо» и в самом начале «Бон Джови».
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Леди Гага. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Ace of Base и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98. 8-90-30.
2: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Внимание! Мастерская «Короткого». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Власти Волгограда опубликовали подробную программу предстоящего Дня города. Основные праздничные мероприятия запланированы на период с 10 по 13 сентября в Центральном районе. Как напоминает портал V1, в дни проведения массовых мероприятий в городе будет действовать сухой закон. В общей сложности ко Дню города в Волгограде приурочено около 70 мероприятий, отменив при этом концерты звезд эстрады и фейерверк. Учитывая обеспечение безопасности горожан, торжества будут заканчиваться уже к 8 вечера. Служба спасения в Волгоградской области подвела итоги купального сезона. Водолазам 18 раз пришлось доставать из воды погибших. 30 человек были спасены, пишет «Высота 102». Также летом специалисты службы спасения обследовали и убрали опасные предметы на 7 пляжах. Общую статистику за летний период в спасательном ведомстве пока не опубликовали. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Мадемуазель» поет блюз, это Патрисия Касс и прекрасный золотой хит. С помощью таких песен создаем особую среду в эту рабочую среду. С вами Андрей Королев, вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения. У нас впереди группа 7Б с песней «Молодые ветра».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужна гибкая черепица? «Пилдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
3: 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим, только что группа 7B, а впереди у нас одна из музыкальных новинок этого года — Оливия Дин, песня «So Easy». А сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой, в которой сегодня речь пойдет про хрущевки. Спонсор «Горячей десятки» Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта» — итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Хрущевки – это массовые пятиэтажные дома, которые начали строить в СССР в конце 50-х годов 20 века. Они позволили миллионам людей приехать из бараков и коммуналок в отдельное жилье. Хрущевки проектировались как временное жилье со сроком службы от 25 до 50 лет. Потом должен был наступить коммунизм. Сегодня хрущевки. Автор идеи не Хрущев. Это придумал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. Первые хрущевки появились во Франции в 20-х годах 20 века. Кухня площадью 6 квадратных метров тоже придумал Корбюзье. Расчет был на то, чтобы человек меньше уставал во время готовки, так как все нужное находится под рукой. Корбюзье высчитывал все буквально до сантиметра. Первый образец хрущевки до сих пор стоит. Это дом по улице Гримау, 16 в Москве. Дом строился по индивидуальному проекту. В нем совсем крошечная кухня, около 4 квадратных метров, но высота потолков 2,60 на 10 сантиметров больше, чем в серийных хрущевках. 5 этажей в хрущевках для экономии. По нормативам здания до 5 этажей не требуют обязательной установки дорогостоящего лифта. Хрущевки строились моментально. Самая простая серия монтировалась всего из 20 деталей, в среднем за 12 дней. В 1971 году в Свердловске панельную пятиэтажку собрали всего за 57 часов. Это абсолютный рекорд строительства многоквартирного дома. В 1961 году в Ленинграде ради эксперимента построили полностью пластиковую квартиру-хрущевку. Она весила в несколько раз меньше бетонного аналога, что было важно в условиях болот. Но, к сожалению, проект оказался слишком дорогим. Массовое переселение советских граждан в хрущевке, в частности, в московский район Черемушки, стало настолько важным событием, что знаменитый композитор Дмитрий Шостакович даже посвятил этому целую оперетту. Она так и называлась «Москва-Черемушки». Разработкой одной из самых первых серий хрущевок К7 занимался архитектор Виталий Павлович Лагутенко, дед Ильи Лагутенко. И что на первом месте? Хрущевки строились и до сих пор существуют далеко не только в России. В Германии огромный фонд хрущевок, около 2 миллиона домов. На втором месте Япония, где существует сотни тысяч таких домов, построенных после войны. Хрущевками полностью застроен район Ринкеби в Стокгольме. А в Финляндии такие дома называют словом «ляхио». Разговорное выражение «асуа ляхиосе» можно перевести как «жить на районе», то есть в микрорайоне, застроенном хрущевками.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Есть песни, которые стали популярны буквально на наших глазах. У нас впереди Розалин с песней «Снэп». Песня, которая долгое время была в рекомендуемых песнях, в соцсетях, в трендах. А сейчас мы ее с большим удовольствием слушаем. Но сначала у нас новости.
2: Здравствуйте. В России с середины сентября начнет расти заболеваемость ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что для профилактики вирусных инфекций важно соблюдать общие правила защиты, избегать общения с уже болеющими, помнить о гигиене рук, а также о гигиене гаджетов. Ситуация на автозаправках Волгоградской области остается напряженной. Водители по-прежнему жалуются на нехватку популярных 92-го и 95-го бензинов. Также недовольство автомобилистов вызывает график работы заправок, которые сначала продают бензин обладателям топливных карт, и только потом идет реализация для остальных потребителей, пишет «Высота 102». Банк России назвал подростков самыми уязвимыми перед уловками мошенников и дроперов. Причина этого – отсутствие практического опыта в использовании банковских карт, а также других электронных платежных средств, сообщили в ЦБ. Александра Короткова, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди три замечательных хита, которые могут нас провести буквально через разные музыкальные эпохи. В этом выпуске «Рио Shine On», чуть раньше у нас «Юритмикс», а откроет «Золотую коллекцию» Майкл Джексон.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Бизнесмены.
6: Чего мы хотим?
7: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
6: Как это получить?
7: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции «Рио» «Shine On». Совсем скоро подборка из 5 песен только про любовь, 5 песен о любви у нас, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и в этот раз мелодии из фильма «Полицейский из Беверли-Хиллз».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 13, об этом сообщила МЧС Республики. После возобновления поисков сегодня удалось обнаружить еще одного погибшего альпиниста. Неизвестной остается судьба 4 человек. В МЧС уточнили, что работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. Лавина в ущелье Безинги сошла 6 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. В Волгограде в воскресенье снова будут ходить бесплатные электрички для футбольных болельщиков. В день города на Волгоград-арене пройдет матч «Ротор-Енисей». Игра 13 сентября начнется в 17 часов. По окончании встречи болельщиков традиционно развезут по домам электрички до станции «Шпалопропитка» и «Волжский». С нижней платформы Мамаева кургана поезд отправится в 19:40, а электричка «Волжский» повезет болельщиков от Мамаева кургана в 19:56, пишет КП «Волгоград». Более 600 многоквартирных домов прошли капитальный ремонт с начала этого года. Волгоградская область вошла в топ-5 регионов России по объемам выполненных работ. В рамках программы капремонта подрядчики выполнили 750 видов работ, пишут новости Волгограда. Более чем в 1000 домов установлены новые приборы учета. До конца года капитальные ремонты завершатся еще на почти 800 объектов. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет газета «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 миллион 580 тысяч. Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Об этом пишет газета «Ру», сообщая, что вопрос в середине октября будут обсуждать в Версале на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Будет рассмотрен вариант, по которому время скорректируют сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен о любви откроют «Елка» с песней «Мир». Открывается чуть раньше у нас «Army of Love» с «Obsession». А прямо сейчас очень красивая романтичная мелодия Грет Гейтс «Unchained Melody».

0: Сегодня 5 песен любви завершали в Анатеке певицы Нелли «Back to Me» и чуть раньше Queen «I want to break free». 5 песен любви — это 5 разных романтических историй, которые мы с удовольствием слушаем каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Впереди у нас Джо Кокер. Ну, приезжаме.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
4: 0+.
5: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
10: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
11: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди музыкальный проект, который известен нам как «Дати». По крайней мере, у этого музыкального проекта немного песен, но одна из них точно выступает в качестве рекомендации к музыкальным видео, к тому, что мы можем видеть в соцсетях. И как раз эту песню послушаем. Называется она «Take Me There». А прямо сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россию за ночь атаковали 596 беспилотников, сообщили в Минобороны. Одной из самых массовых оказалась атака на Геленджик. При этом в Новороссийске в результате ночной атаки погибли 4 человека, еще 29 пострадали. Губернатор Кубани сообщил, что состояние троих пострадавших врачи называют тяжелым. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Волгоградской области на трассе Каспий. По предварительным данным, водитель МАНа не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Hyundai Creta. Женщина-водитель легковушки после ДТП госпитализирована. Обстоятельства аварии устанавливают в госавтоинспекции. Действующий чемпион US Open Карлос Алькарас выбыл из турнира. Испанский теннисист проиграл Бену Шелтону из США в четвертьфинале. Матч продолжался почти 4,5 часа и стал самым поздним в истории US Open. Игра завершилась глубокой ночью в 3 часа и 33 минуты по местному времени. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Вы всегда в курсе, что в последний четверть часа можно не переживать за качество музыки, потому что это качество золотое, наша с вами золотая коллекция. Три хита уже готовы нас удивлять и радовать. В этом выпуске Элли Голдинг «Love Me Like You Do», чуть раньше Джоан Осборн и уже скоро Сайлент Сокол «Touch in the Night».
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
7: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
8: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов в сроках, месте порядка их получения администрации народной ярмарки.
9: По щучьему велению. По моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в Полипрофиль 977-377.
11: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотой коллекции Элли Голдинг «Love Me Like You Do». Скоро послушаем «Живаго» «Celebrate the Love», а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия «Raindrops» «Keep Falling on My Head».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 день. 0+.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар» с 9 по 13 сентября в Экспоцентре. 0+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. МИД России уточнил количество россиян, пропавших после наводнения в Непале. По данным дипломатов, в зоне бедствия находились 11 человек. На прошлой неделе речь шла о том, что судьба 12 россиян неизвестна. При этом одна из пропавших наконец-то вышла на связь. С девушкой все в порядке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Наводнение на границе Китая и Непала произошло 26 августа. По данным властей Непала, в результате погибли более 1300 человек. Ущерб от наводнения оценивают в 4 миллиарда долларов, пишет ТАСС. Росводресурсы понизили сбросы на Волжской ГЭС. По данным федерального ведомства, в течение месяца, начиная с 11 сентября, в сутки через створы плотины гидроузла будут сбрасывать от 6 до 6,5 тысяч кубометров в секунду. До 10 сентября норма, установленная Росводресурсами, была до 7 тысяч кубометров. В Росгидромете ранее сообщили, что прогноз по притоку воды в водохранилище Волги и Камы ожидается на уровне 112% от нормы. Повышение уровней в первую очередь коснутся Нижнекамского, Камского и Куйбышевского гидроузлов. В Волгограде задержали браконьеров, которые незаконно добывали раков. Двое мужчин расставляли так называемые раколовки в Октябрьском районе. По данным правоохранителей, браконьеры с помощью 12 раколовок в общей сложности поймали 350 раков. Ущерб водным ресурсам от их незаконной деятельности оценивают более чем 80 тысяч рублей. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Газета «Ру» пишет, что россияне смогут использовать систему быстрых платежей, чтобы вносить наличные в банкомате одного банка, а зачислять их на свой счет в другом. Ограничения будут трехуровневыми и коснутся сумм в 25, 50 и 200 тысяч рублей. Госуслуги стали основным каналом записи детей в первый класс. С помощью портала в этом году подано 999 тысяч заявлений на зачисление в школу. Это 75% всех заявлений в регионах, где доступен этот сервис, сообщили в Минцифры. Первое заявление через портал поступило 18 марта в Норильске, а последнее 5 сентября в поселке Чири-Юрт в Чечне. Наиболее активно сервис использовали родители в Свердловской области, Дагестане, Татарстане, а также Санкт-Петербурге и Башкортостане. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: что-то есть особенное в этих песнях из 80-х, что-то искреннее, настоящее. Только что Брайан Ферри, Don't Stop the Dance. С вами Андрей Королев, хорошего дня вам, сегодня середина рабочей недели. Движемся только вперед, у нас по плану Григорий Лепс и Ирина Аллегрова с песней «Я тебе не верю».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Кое-что из новинок этого года. Только что Tame Impala и Jenny с песней «Дракула». К музыкальным новинкам обязательно вернемся. Не забываем и про золотые хиты. У нас впереди Адриано Челентано, Сюзанна.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Спутник».
2: Каждая из песен — это особая музыкальная иллюстрация к тому, что происходит за окном. А за окном у нас самая настоящая осень. И очень хорошо, что в этот раз тепло от нас уходит очень аккуратно, очень осторожно, не торопясь. Впереди Imagine Dragons, «Believer». А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Росавиация закрыла для полетов все аэропорты в Югре. Из-за режима беспилотной опасности самолеты не принимают Сургут, Ханты-Мансийск, а также Советский, Нягань, Игрим и Урай. Больше 5 часов ограничения на полеты действует и в Екатеринбурге. На вылет задерживаются больше 30 самолетов. Их отставание от расписания от 2 до 6 часов и более. В Краснооктябрьском районе на улице Репина ночью горела свалка. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестных, рассказали порталу В1 в МЧС Волгоградской области. Ученые показали леопарда, которого спасли в Приморье и смогли вернуть в дикую природу. Леопард Лео 260М попал в объективы фотоловушек в заповеднике «Земля леопарда». По словам ученых, это первый в мире возвращенный после реабилитации в дикую природу леопард. Александра Короткова, служба информации.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Three Doors Down, Here Without You, чуть раньше Soul Asylum, Runaway Train, а откроют золотую коллекцию Scorpions.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
5: Кто мы?
6: Сисадмины.
5: Чего мы хотим?
6: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке.
5: Как это получить?
6: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: 3 золотых хита оставляем позади, для того, чтобы меньше, чем через час, познакомиться с новой подборкой песен золотой коллекции. Скоро послушаем Реймана «Tonight», а еще у нас по плану инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
3: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября. 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Банк России в эту пятницу снова вернется к вопросу о размере ключевой ставки. Заседание Совета директоров состоится 11 сентября. Большинство экспертов предполагают, что регулятор в нынешней ситуации сохранит показатель на уровне 14%. Вторым сценарием называют снижение на 0,25 процентных пункта. Волгоградская область не попала в список регионов, которые ночью и утром атаковали беспилотники. По данным Минобороны, за ночь над территорией России сбили почти 600 дронов. В суточной сводке фигурирует больше 1000 беспилотников, сбитых системами ПВО. В Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал в течение 6,5 часов. При этом работа аэропорта Волгограда не была нарушена. В Волжском 17-летнего подростка арестовали за поджог полицейской машины. Юношу обвинили в совершении террористического акта. По данным КП «Волгоград», в следственном изоляторе подросток будет оставаться вплоть до 8 ноября. По версии следователей, переписка с куратором завязалась в мессенджере. Юношу запугали уголовной ответственностью и приказали поджечь патрульный автомобиль. Поджог был совершен в ночь на 8 сентября на территории отдела полиции Волжского. Служебная «Газель» в результате поджога серьезно повреждена. В районе вулкана Анак-Кракатау в Индонезии пропали журналисты сразу двух информационных агентств. По данным СМИ, скоростной катер с репортерами отплыл 7 сентября от пристани в провинции Бантен и направился в район извержения. Связь с журналистами после этого прервалась. Спасательной операции и поискам препятствует извержение Кракатау. В субботу пепел от него достиг столицы Индонезии Джакарты. Активность Кракатау серьезно нарушила и авиасообщение в регионе. В Абу-Даби появится свой мир Гарри Поттера. В парке Warner Brothers World Абу-Даби на острове Яс начали строить сразу три тематические зоны. Это Хогвартс, Косой переулок и Запретный лес. Площадь локаций около 63 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируют в 2029 году. Это будет первая подобная зона по Гарри Поттеру на Ближнем Востоке. В Абу-Даби создадут эксклюзивные аттракционы, которых не будет нигде в других парках, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такими песнями точно работается легче. Только что у нас Шаде, Your Love is King. Сегодня среда, 9 сентября, и мы уверенно движемся в сторону предстоящих выходных. Надеюсь, прогноз погоды вы уже на выходные посмотрели. С вами Андрей Королев. День добрый. Впереди у нас Вячеслав Бутусов и песня «Берег».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
5: 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

Немного танцевальной музыки в разгар рабочего дня тоже не помешает. Только что Элтон Джон и Дуа Липа «Cold Heart». А впереди Стиви Вандер и то, что хочется слушать снова и снова. «I just call to say I love you».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Скоро послушаем немецкую певицу Леони и англичанина Скотта Каллума, их совместную работу этого года под названием «Stay». А сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. В России с середины сентября начнет расти заболеваемость ОРВИ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что для профилактики вирусных инфекций важно соблюдать общие правила защиты, избегать общения с уже болеющими, помнить о гигиене рук, а также о гигиене гаджетов. Жителей Волгоградской области снова предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Она ожидается в отдельных районах в центральной части Волгоградской области, а также на северо-западе региона. Предупреждение действует до конца суток 9 сентября и в течение всего 10 числа. Банк России назвал подростков самыми уязвимыми перед уловками мошенников и дроперов. Причина этого – отсутствие практического опыта в использовании банковских карт и других электронных платежных средств. Также несовершеннолетние часто не знают, как правильно себя вести в разговоре с аферистами, добавили в ЦБ. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Вы наверняка в курсе, что в последнюю четверть каждого часа мы слушаем три хита золотой коллекции. Это три песни, которые прошли сквозь время. В этом выпуске у нас ЗАЗ с песней «Живу», чуть раньше «Эра Амоно», а откроет золотую коллекцию Пэтти Райан «You're My Love».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 2385.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции ЗАЗ «Живу». Скоро послушаем и «Type Angels Crying», а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Flashdance».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять? Милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Волосам, тебе, салонам, мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Стоимость нефти растет. Цена эталонной марки Brent на бирже в Лондоне поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля. Цены растут из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. Иранские военные сообщили, что ударили по 8 танкерам и еще двум другим кораблям в Персидском заливе. Позже военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции заявили об ударах еще по 10 кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив при поддержке военных США. Также в Саудовской Аравии приостановлены несколько энергообъектов после атаки хуситов, пишет газета «Известия». Германия хочет положить конец конфликту России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль. Он также отметил, что Берлин готов к диалогу с Москвой, если увидит стремление завершить конфликт, сообщает издание Bild. Также глава МИД Германии поддержал возможные контакты Москвы и Киева по прекращению огня в Черном море. При этом заявил, что страна остается крупнейшим финансовым и военным донором Украины. И немецкая оборонная промышленность должна получать от этой поддержки больше выгоды. Украинские власти должны пересмотреть подход к закупкам, пишет РБК. Напомню, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о скором окончании войны на Украине во время брифинга для журналистов в преддверии саммита БРИКС. Власти Волгограда ищут подрядчиков на снос еще двух аварийных домов на юге города. Нужно снести две двухэтажки. Одну в Красноармейском районе на улице Бобровской, 1. За это власти заплатят 1 700 000 рублей. Работы по сносу ветхого здания на улице Алийской, 6, оценили в 2 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». Согласно размещенным на портале госзакупок документам аукционов, снести аварийные дома нужно до 31 октября текущего года. После разровнять площадки бульдозером. При этом выполнить работу нужно с максимальной охраной растущих рядом деревьев. 86 жителей Волгоградской области отправляются в Екатеринбург на международный фестиваль молодежи. Он пройдет с 11 по 17 сентября. В частности, в состав команды региона вошли 5 подростков от 14 до 17 лет и 10 иностранцев, которые учатся в волгоградских вузах, сообщили в региональном комитете молодежной политики. Также на фестивале будут работать 25 волгоградских волонтеров. Подготовка региональной команды проходила в волонтерском центре «Прорыв в Волгу». Волонтеры будут задействованы по 17 направлениям, в том числе логистика, аккредитация, навигация и другие ключевые задачи. В день открытия фестиваля 13 сентября фасад стадиона «Волгоград-Арена» окрасится в официальные цвета мероприятия, пишет «Высота 102». Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов попал под волну критики в социальных сетях после высказывания о женщинах за 40. Высказывания с призывами отменять артиста появились в комментариях к выпуску шоу «Поколение», пишет «Лента.ру». В беседе с участниками проекта Серов оправдал мужчин, которые заводят отношения с девушками моложе, предпочитая их своим ровесницам. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вот с помощью таких песен настраиваемся на поиски и сохранение остаток летнего тепла. Только что Крис Ри, Looking for the Summer. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошей среды. Сегодня 9 сентября, и каждый день по-своему хорош. У нас впереди ночные снайперы с песней «Асфальт».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: рисуй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: конечно, с нами музыкальные новинки. Только что Алок и Халид и песня «Dive into me». Не забываем и про золотые хиты. У нас впереди Ванесса Паради и песня, которая сделала ее популярной навсегда. «Джоли Такси».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди Тейлор Свифт, который потихоньку все-таки возвращается к работе после медового отпуска, после летнего отдыха. На днях ее собака уже снялась в рекламной кампании одного модного бренда. Послушаем песню Тейлор Свифт «The Faith of Ophelia». Но сначала у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Кремле опровергли планы по повышению налогов из-за дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным и напомнил о том, что госдолг России один из самых низких в мире. 17-летнего подростка, который поджег микроавтобус МВД в городе Волжском, взят под арест до 8 декабря. Следствие считает, что подростком управлял некий куратор, подозреваемый житель Среднеахтубинского района, пишет В1. В Волгограде автомобилисты усомнились в качестве ремонта на 7-й гвардейской, но эксперты отмечают, что все в порядке, пишет В1. На дорогу укладывают так называемый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он кажется шероховатым. Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба 2-го дивизиона «Эльденсе». Клуб находится в испанской провинции Аликанте, где Месси планирует жить после завершения карьеры. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Карифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: А вот теперь можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Моранди, Kind of Blue, и откроет золотую коллекцию песня, которая в дополнительном представлении не нуждается. Исполнять ее будет Пол Маккартни, ну а песня «Yesterday».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль.
6: Волжский, 205-505.
7: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
8: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
9: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «КИС».
10: Кто мы?
11: Бизнесмены.
10: Чего мы хотим?
11: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
10: Где мы это хотим?
11: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
10: Как это получить?
11: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
10: Подробности на kaspersky.ru.
12: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: середине нулевых трек вышел в составе альбома, а уже в ноябре 2006-го, через год, был выпущен как совершенно отдельный сингл и показал себя большим хитом в главном чарте Billboard. Nickelback в нашей золотой коллекции. Впереди Roxette, Spending My Time и музыка, понятная без слов, в финале часа. Это Кенни Джи, Гавана.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
3: 7 по 12 сентября. Покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. На месте работают специалисты спецслужб. Погибших и пострадавших нет. Размеры и характер ущерба устанавливаются, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в своем телеграм-канале. Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога также подтвердил атаку на арктическую часть УРФО. Это первый случай, когда дроны ВСУ атаковали Ямал. Расстояние по прямой от границы с Украиной до Нового Уренгоя более 2800 километров, отмечает Фонтанка. МИД России считает россиян, покинувших страну в начале СВО и желающих вернуться, людьми, которые могли поддаться панике либо быть введены в заблуждение. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула важность отношения человека к своему прежнему решению. Если они возвращаются с раскаянием, покаянием и без агрессии, тогда это принимается, цитирует Захарову агентство РИА Новости. При этом она отметила, что среди желающих вернуться есть и те, кто нарушили закон, и ими должны заниматься правоохранители. Ранее Мария Захарова заявила, что многие западные послы, поработавшие в Россию, уходят в оппозицию в своих странах. Власти Волгограда ищут подрядчиков на снос еще двух аварийных домов на юге города. Нужно снести две двухэтажки. Одну в Красноармейском районе на улице Бобровской, 1. За это власти заплатят 1 700 000 рублей. Работы по сносу ветхого здания на улице Алийской, 6, оценили в 2 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». Согласно размещенным на портале госзакупок документам аукционов, снести аварийные дома нужно до 31 октября текущего года. После разровнять площадки бульдозером. При этом выполнить работу нужно с максимальной охраной растущих рядом деревьев. 86 жителей Волгоградской области отправляются в Екатеринбург на международный фестиваль молодежи. Он пройдет с 11 по 17 сентября. В частности, в состав команды региона вошли 5 подростков от 14 до 17 лет и 10 иностранцев, которые учатся в волгоградских вузах, сообщили в региональном комитете молодежной политики. Также на фестивале будут работать 25 волгоградских волонтеров. Подготовка региональной команды проходила в волонтерском центре «Прорыв в Волгу». Волонтеры будут задействованы по 17 направлениям, в том числе логистика, аккредитация, навигация и другие ключевые задачи. В день открытия фестиваля 13 сентября фасад стадиона «Волгоград-Арена» окрасится в официальные цвета мероприятия, пишет «Высота 102». Известный певец Анатолий Цой купил электромобиль стоимостью более 13 миллионов рублей. Он назвал покупку не просто модой, а важным вкладом в будущее ради чистого воздуха и более безопасной среды, пишет газета «Ру». Накануне артист уральских пельменей Сергей Исаев сообщил, что купил электроавтомобиль. Он выложил в сеть фотографии и подписал пост иронично. «Нет бензина, купи электричку», цитирует артиста Е1. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. На завтра нам обещают малооблачную погоду, без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Родственники были обеспокоены тем, что недавно Леонид Агутин оказался в больнице, буквально накануне концерта, но пресс-служба сообщает, что все хорошо, и перенос, отмена выступлений не планируется. А музыка, которую мы любим, с нами. Меня зовут Элина Гончарова. Конечно же, планируем поскорее завершить все дела на сегодня и окунуться в приятный вечер. Из музыки впереди Рой Орбисон, You Got It, и уже вот-вот Оливия Дин, свежая вещица, So Easy.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра, день урожая! Историческая 181 Дэм, 0+.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад». Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Orbison, You Got It. Прекрасная музыка, которая дарит нам силы буквально на последней 100-метровке уходящей рабочей среды. Удачи всем далее. Здесь Баста Раймс, Мэрайя Керри, суперхит I Know What You Want.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: половина седьмого на часах. В нашей компании по-прежнему здорово. Хорошего вечера всем нам. Том Уокер впереди, Leave a Light On. А сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о хрущевках. Спонсор «Горячей десятки» на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Хрущевки – это массовые пятиэтажные дома, которые начали строиться в СССР в конце 50-х годов 20 века. Они позволили миллионам людей переехать из бараков и коммуналок в отдельное жилье. Хрущевки проектировались как временное жилье со сроком службы от 25 до 50 лет. Потом должен был наступить коммунизм. Сегодня хрущевки. Автор идеи не Хрущев. Это придумал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. Первые хрущевки появились во Франции в 20-х годах 20 века. Кухня площадью 6 квадратных метров тоже придумал Корбюзье. Расчет был на то, чтобы человек меньше уставал во время готовки, так как все нужное находится под рукой. Корбюзье высчитывал все буквально до сантиметра. Первый образец хрущевки до сих пор стоит. Это дом по улице Гримау, 16 в Москве. Дом строился по индивидуальному проекту. В нем совсем крошечная кухня, около 4 квадратных метров, но высота потолков 2,60 на 10 сантиметров больше, чем в серийных хрущевках. 5 этажей в хрущевках для экономии. По нормативам здания до 5 этажей не требуют обязательной установки дорогостоящего лифта. Хрущевки строились моментально. Самая простая серия монтировалась всего из 20 деталей в среднем за 12 дней. В 1971 году в Свердловске панельную пятиэтажку собрали всего за 57 часов. Это абсолютный рекорд строительства многоквартирного дома. В 1961 году в Ленинграде ради эксперимента построили полностью пластиковую квартиру-хрущевку. Она весила в несколько раз меньше бетонного аналога, что было важно в условиях болот. Но, к сожалению, проект оказался слишком дорогим. Массовое переселение советских граждан в хрущевке, в частности, в московский район Черемушки, стало настолько важным событием, что знаменитый композитор Дмитрий Шостакович даже посвятил этому целую оперетту. Она так и называлась «Москва-Черемушки». Разработкой одной из самых первых серий хрущевок К7 занимался архитектор Виталий Павлович Лагутенко, дед Ильи Лагутенко. И что на первом месте? Хрущевки строились и до сих пор существуют далеко не только в России. В Германии огромный фонд хрущевок, около 2 миллионов домов. На втором месте Япония, где существует сотни тысяч таких домов, построенных после войны. Хрущевками полностью застроен район Ринкеби в Стокгольме. А в Финляндии такие дома называют словом «ляхио». Разговорное выражение «асуа ляхиосе» можно перевести как «жить на районе», то есть в микрорайоне, застроенном хрущевками.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла. Днем в Волгограде до плюс 23.
6: Радио «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.

0: Меньше слов, больше музыки, предвкушение завершения рабочего дня и золотая коллекция впереди. В тройке часа на этот раз Моби и Милен Фармер, Sleeping Away, Тони Брэкстон, Spanish Guitar. В самом начале Pet Shop Boys со знаменитой It's a Sin.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Волосам, тебе, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Сисадмины.
6: Чего мы хотим?
7: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке.
6: Как это получить?
7: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

Время неожиданных дуэтов середины нулевых Моби и Милен Фармер в нашей золотой коллекции. А всем нам приятного вечера. Скоро Дэвид Чарвит, Leap of Faith и музыка.

0: понятное без слов уже вот-вот. На этот раз «Пандана» — мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
0: 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Москва подтвердила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Киевом и Вашингтоном после встречи спецпосланников Трампа с президентами Путиным и Зеленским в минувшие выходные. Приоритетной площадкой для переговоров российская сторона считает Абу-Даби, заявил Вестям помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Киевом в данный момент есть. В начале недели президенты Путин и Трамп по телефону обсудили итоги переговоров Выткова и Кушнера в Москве и Киеве. Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине во время своего президентского срока. Стороны договорились продолжать контакты. В день города в трех районах Волгограда запретят продавать алкоголь в местах проведения праздничных мероприятий. Запрет на спиртное введут на несколько часов 11, 12 и 13 сентября. Общий ПИТа запрет не коснется, только розничной торговли. Среди мест запрета территория нового скейт-парка и памп-трека на центральной набережной, в районе Мамаева кургана, в районе Гурсада ограничат продажу спиртного. Также ограничения будут действовать на нижней террасе набережной 62-й армии, на верхней террасе и в Александровском саду, где пройдет фестиваль колокольного звона. Подробности о времени запрета продажи спиртного есть на портале «Комсомольская правда. Волгоград». В Волгограде автомобилисты усомнились в качестве ремонта 7-й гвардейской. Но эксперты отмечают, что все в порядке, пишет Вадим. Водители заметили, что верхний слой слишком зернистый и опасаются, что он разрушится в холода и мокрую погоду. В администрации Волгограда отметили, что на дорогу укладывают так называемый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Кандидат технических наук, специалист ВолгТУ Андрей Лескин уточнил, что зернистость – нормальное явление для такого покрытия. Но внутри битумная мастика, которая не дает влаге проникать внутрь. На таких участках не образуются лужи, внутрь асфальта вода не попадает. Авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минтранса. СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре и декабре, но Министерство информацию не подтвердили, отметили, что наоборот идет речь о возобновлении полетной программы. Арабский авиаперевозчик приостановил полеты в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным, авиакомпании планирует возобновить полеты в Россию по маршруту Шарджа-Москва в октябре, пишет РИА Новости. Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански, пишет Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к паре. По его словам, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Певица и жених обручились еще в 2024 году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится совсем скоро, пишет газета.ру. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Под ее меланхоличные шедевры так приятно созерцать мир, причем в любое время года и особенно осенью. Это Энни Ленокс, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова, всем нам приятного вечера. Шабози, Типси с нами далее. Уже вот-вот серьга, дорога в ночь.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
6: 0+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: вечер после трудного дня, где буквально каждая секунда обязана быть использована для отдыха и удовольствий. А впереди у нас Сандра и Амель Бенд, «Моя философия».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра, день урожая! Историческая 181D, 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио СП.

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
2: И вновь мы добрались до последней четверти часа, где, конечно же, нас ждут хиты золотой коллекции. В этой тройке Эрик Притц и Pink Floyd, Rednecks, Wish You Were Here и в самом начале Precious Wilson, романтическая Killing Me Softly.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Некогда фронтмен группы Boyzone и один из главных сольных хитов ирландского исполнителя Ронана Китинга, несомненно, музыкам, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. В продолжении «Вечер скоро» танцы, минусы, новинка Tame Impala, Дженни, Дракула. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В нулевых на наших дорогах стали появляться яркие испанские хэтчбеки и седаны Seat. Названия их были под стать южному колориту: Ibiza, Leon, Toledo. Но на днях концерн Volkswagen объявил о глобальной перестройке, и под удар попал именно испанский бренд. Вкладываться в новые поколения марки стало невыгодно, и ее планируют постепенно ликвидировать к 2030 году. Многие ли будут сильно переживать? Маловероятно. В нашей стране Seat пытался закрепиться 4 раза, но так и не смог выдержать конкуренции. Прежде всего, со Шкодой. Хотя, если судить по отзывам, те, кто все-таки решался на покупку, влюблялись в эти машины надолго. Владельцы хвалили Seat за азартную управляемость, надежные моторы и оцинкованный кузов, который хорошо переносил наши зимы.
1: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: На часах 8:30. Приятного всем нам вечера, хорошего отдыха. Там, где музыка прежде всего, скоро Минелли, рам-пам-пам. Сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач. Не отлынивайте от дел, которые кажутся сложными. Тельцы. Могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы. Хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен. Ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы. В дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы. Возможно колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы. Не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы. Если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке. Иначе можно здорово прогадать. Стрельцы. У вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги. Многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи. Планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы. Хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренностей. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Золотая коллекция Радио Спутник.
3: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
4: Кто мы?
5: Бизнесмены.
4: Чего мы хотим?
5: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
4: Где мы это хотим?
5: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
4: Как это получить?
5: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
4: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады вновь с нами в романтическом вечере до полуночи. Адриана Челентано, на очереди Confess, еще Борис Гардинер и Evanescence. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач, не отлынивать от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы. Хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен. Ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы. В дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы. Возможно колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке, иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренностей. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Романтический вечер
1: на радио «Спутник».
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью от 10 до 12 тепла, днем в Волгограде до плюс 23.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.